Citizen FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Радио.Вай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime. На

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Совет Республики совместно с Институтом истории Академии наук запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Проект рассказывает о женщинах, внесших значимый вклад в развитие страны. На площадке собраны биографии известных белорусок. Базу данных будут регулярно пополнять. Платформу планируют использовать в образовательном процессе. Материалы подойдут для уроков истории и классных часов, чтобы показать молодежи роль женщин в истории Беларуси. А в Доме Белорусского союза женщин прошел День красоты и заботы для многодетных мам. Встреча объединила организации государственного и частного сектора, отвечающих за поставку гигиенических средств на белорусский рынок. Многодетные мамы пообщались с представителями белорусских производителей и узнали о процессах производства. Встреча стала продолжением серии мероприятий, которые направлены на поддержку материнства и женского здоровья. В Минске молодые мамы при рождении ребенка могут получить дополнительную единовременную выплату из городского бюджета. Получить деньги могут женщины в возрасте от 18 до 25 лет, включительно родившие ребенка. При этом на момент рождения малыша мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске. Ребенок, в свою очередь, должен родиться после 1 января 2026 года. Размер единовременной помощи составляет 2 бюджета прожиточного минимума. С 1 августа по 31 октября сумма составляет 530 рублей. Таким образом, при рождении ребенка в этот период размер дополнительной выплаты составит 1060 рублей. Международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве пройдет с 16 по 29 сентября в Могилеве. В свой 30-летний юбилей он будет посвящен году белорусской женщины. Участникам предложат исследовать и увековечить тему недооценимого вклада белорусских женщин в становление и процветание государства, историческое прошлое и развитие семейных ценностей. Результатом пленэра станет большой выставочный проект в художественном музее имени Масленникова, с которым смогут познакомиться все желающие. Это были женские новости.

0: Центр FM. В центре первого.
1: Начало прошедшей недели глава государства провел в Кыргызстане, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он призвал участников этого крупного объединения к конкретным действиям для повышения влияния ШОС на решение вопросов в мире и укрепление многополярности. На полях международных мероприятий глава государства провел многочисленные встречи с зарубежными коллегами как в кулуарах в широком кругу, так и в двустороннем формате. Вернувшись домой, Александр Лукашенко сконцентрировался на внутренней повестке, в том числе ситуации в экономике, развитии регионов и Минска, уборке урожая и осенних полевых работ, работе системы образования. Об этом на неделе главе государства докладывали премьер-министр Александр Турчин, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр образования Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также руководители Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Немало на этой неделе было адресовано поздравлений. В частности, глава государства поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Еще одно поздравление в День знаний было адресовано коллективу Республиканского государственного училища Олимпийского резерва, отметившего 60-летие со дня образования. На прошедшей неделе прошла череда областных дожинок. Первыми главный праздник хлеборобов провели аграрии Брестской области. Наиболее отличившиеся труженики и коллективы сельхозпредприятий получили награды. Помимо аграриев Брестской области, госнаград и благодарности на неделе были удостоены еще несколько десятков представителей различных профессий, коллективы предприятий, труженики агропромышленного комплекса Минской области и Несвежского района. А город Костюковичи в Могилевской области принял День белорусской письменности. В поздравлении их участникам и гостям Александр Лукашенко отметил самобытность национальной культуры и ее богатое духовное наследие. С профессиональным праздником президент поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности. Поздравления за рубеж по различным поводам на неделе были направлены в Малайзию, Кыргызстан, Узбекистан и Вьетнам. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: но еще не проснулся. И тем, кто уже давно бодрячком, привет из студии Центр ФМ. Здесь Полина Гваровская. До полудня в твоей компании. Рассчитываю на взаимность. Ну а с нами лучшая музыка электронно-танцевальная. Дальше здесь Оливер Хелденс. Встречай Кайго. И новая интерпретация знакомой каждому белорусу песни «Куполинка» от Антона Баи. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сашечка, да не ведаю. Зато знаю, где пробки сейчас в Минске. Движение затруднено в столице на 6 баллов. Сложности на Филимонова от Парниковой до Запорожской улицы. 14 минут время проезда. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 9 минут. Сложно двигаться и по Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Скопление автомобилей прямо сейчас на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. По проспекту Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина. И по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. В любом случае, приятного пути.
1: Центр FM.

0: Мы ее снова послушаем, только в ремиксе, в рамках рубрики «Релизы недели». Ну и сейчас кое-чем свежим с тобой поделюсь. Подробности уже.
1: Релизы недели.
0: Действительно, сейчас будем слушать новую музыку, которая появилась в минувшую пятницу. На очереди у нас Дэвид Гетта и Арт Бат. Эти парни выпустили ремикс на современный классический хит Готье и Кимбры «Somebody That I Used To Know». Этот неизданный трек месяцами звучал на фестивалях по всему миру, ну и наконец-то вышел в официальной версии, готовый порадовать поклонников, которые все это время были в ожидании. В результате переработки нежный дуэт Готье и Кимбры 2011 года превратился в масштабный мелодичный техно гимн, где вокал остается на переднем плане, ну а Дэвид Гетта и Арт Бат используют свой фирменный стиль, сочетая мощные низкие частоты и эйфорическую мелодию. Хватит говорить. Давай слушай!

Наш герой – Предраг Стойков, он же Песто, молодой сербский диджей, продюсер и автор песен, стремящийся донести свою страсть к электронной и танцевальной музыке до крупнейших мировых сцен. Карьера его взлетела с грандиозного дебюта на легендарном лейбле Ministry of Sound. Песто уверенно движется вперед со своим стилем, который охотно поддерживают, между прочим, Пит Тонг, Дэвид Гетта, Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен и многие другие. Новинка этого парня называется «What You Gonna Do?», трек

0: своих динамиках. 8:30 на часах, и ситуация на столичных дорогах в эти минуты мало изменилась. Все еще движение затруднено на 6 баллов. Крупнейшие пробки на Филимонова от Парниковой до Запорожской, по Долгобродской от Чеботарева до Ботанической улицы, по МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Трудно ехать по Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской, а также по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Утро наше в эфире продолжается, и ничто нам не помешает услышать трек от Camel Fat в этом часе. Встречай Лукаса и Стива. На старте «Медуза». И узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Бразилии и всех граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости. Александр Лукашенко отметил, что Бразилия за прошедшее столетие прошла значимый путь государственного строительства и сегодня по праву утвердилась в качестве одного из авторов глобальной повестки дня, находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистому. Энергии. В этом году на Дне белорусской письменности в Костюковичах уделили особое внимание теме Великой Победы. Молодые писатели Беларуси прочли свои произведения. Их работы рассказывают о подвиге наших людей в военное лихолетие. Посвящены строки белорусской женщине, ее любви, силе и красоте. А еще зрители услышали о великолепии нашей природы. В числе авторов «Юное дарование». Для многих выступление стало дебютом. Повышение квалификации и получение новых навыков. Продолжается проверка боеготовности внутренних войск МВД, инициированной президентом. Идут мобилизационные мероприятия. Военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы. Призванные из запаса действуют уверенно. Среди них много тех, кто ранее проходил службу во внутренних войсках, а на сборы явился добровольцем. Беларусь и Казахстан проведут совместное учение «Лесное братство». Старт маневрам дали на полигоне «Брестский». Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, а также повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники. Учение комплексное, предусматривает совместные действия и обмен опытом. Основное внимание будет уделено поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Попкорн Ньюс.
1: Ну, возможно, кто-то пропустил, а в Тюрихе прошла 36-я Шнобелевская премия, пародия на Нобелевскую премию. Ее вручают за научные достижения, с которых сначала хохочешь и, возможно, крутишь пальцем у виска, а потом начинаешь задумываться. Темой церемонии награждения в этом году стали грибы. Лауреаты премии, одетые в костюмы мухоморов, выступили на сцене с песней о грибах. Статуэтки Шнобелевской премии также соответствовали тематике вечера. Лауреатам вручали объект в виде ступни с проросшими между пальцев мухоморами.
2: Кто считает, что это норма? Поднимите руку.
1: Комитет премии вручил награды лауреатам в 10 категориях. Биомеханика, экономика, химия, медицина, биология, физика, технология, обоняние, мир и почвоведение. В категории химия, например, победу одержало исследование молока живородящих тараканов. Да-да, выяснилось, что эта жидкость в 3 раза питательнее обычного коровьего молока. Японский ученый удостоился премии в категории медицина. Он выполнил аэродинамическое исследование для того, чтобы узнать, как же правильно высмаркиваться. Измерял скорость, объем воздушного потока через каждую ноздрю, а также изменение давления в ушном канале.
3: Техника, тут соображать надо.
1: Кстати, о технологиях. Другой исследователь разработал 3D-принтер, в котором вместо металлического сопла используется хоботок мертвого комара. В категории почвоведения победу одержали ученые, которые закопали нижнее белье, чтобы выяснить, с какой скоростью оно разлагается под землей. Но об этом я на прошлой неделе рассказывала. Шнобелевскую премию мира получил исследователь, обнаруживший, что богачи чаще нарушают правила и поступают неэтично. Владельцы более дорогих машин чаще подрезают другие авто и реже пропускают пешеходов на перекрестке и даже чаще отбирают конфеты у детей. Боже мой! Ну, это действительно серьезно.
4: Классно вообще.
5: Умеете, могете.
0: Попкорн Ньюс.

0: круглые сутки. Символ этого дня, даже не знаю, как сказать, жаба. Ну, в буквальном болоте, конечно же, мы не окажемся, а вот в переносном есть риск, можно погрязнуть в болоте сплетен, склок и абсолютно бессмысленной суеты. Люди сегодня предрасположены к ссорам и вспышкам гнева, так что обязательно следим за языком. Зато все, что делается молча и руками, сегодня идет легко и до конца. Сегодня жаба склоняет к самодовольству и высокомерию. Может захотеться почувствовать себя царевной лягушкой, центром вселенной. Так что надо быть скромнее. Лучше посвятить время работе над собой и своим внутренним миром. Особенно придерживаем свое эго. Оно сегодня может раздуться, как пузырь. Эмоциональный фон крайне нестабилен. Может качать от безудержного веселья до глубокого уныния. Ну и шопинг не лучшая идея поднять настроение. Есть риск потратить деньги на какую-нибудь абсолютно ненужность. А вот и хорошая примета имеется. Если, выходя из дома, встретишь человека с полными сумками, это знак, что ты идешь по жизни в правильном направлении. Ну и подводя итог, держись сегодня подальше от конфликтов, контролируй свои эмоции. Сегодня организм просит режима экономии, тратить энергию на споры и суету. Верный способ к вечеру остаться без сил. Так что отличного тебе экономного понедельника.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Центр FM.

0: Погнали радоваться комфортному сентябрю. Сегодня в Бресте 21 градус, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Витебске и Могилеве 19, в Минске 18-20 с знаком плюс, во всех городах переменной облачности без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: Поттер, Talk to You, а ведь это может случиться с каждым. Вот попал в компанию и не можешь начать разговор, хотелось бы что-то рассказать, а вот не знаешь что. Для таких случаев придумали специальный сайт «Генератор светских бесед». На этом сайте можно придумать веселый тост или быстро сгенерировать поздравление, или, может быть, какую-то идею получить для того, чтобы завязалась беседа. Достаточно ввести ключевое слово или фразу, и получаешь абсурдный текст с размышлениями, очень отдаленно связанные с заявленной темой. Ну, по крайней мере, повеселить собеседника можно. Подозреваю, что по понедельникам этот сайт не особо востребован, потому что после выходных коллегам уж точно есть что друг другу рассказать. К слову, оживленная беседа сейчас продолжается у меня тут за стенкой, а дверь в студии открыта, а я-то все слышу, а люди смеются, что-то интересное рассказывают. Ребята, там без меня! Не рассказывайте, сейчас я о музыке в эфире расскажу, вернусь к вам. Ну а что мы дальше слушать будем? Здесь бодрые ребята Бауса, а также Джош Бейкер и на старте Арджи. Отличного тебе понедельника в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: miss you, baby. Come home.
1: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хэллоу. Хэллоу, Хэллоу, каршеринг Хэллоу. Крупнейший сервис аренды авто.

Утро на центре продолжают Джош Бейкер и Пуффи Бескомп, My Place. Ну а далее снова рубрика «Релизы недели» и очередная пачка свежих треков, которые были выпущены в минувшую пятницу, совсем свеженькие. Сразу могу сказать, это будет пара ремиксов знакомых тебе хитов. Через несколько секунд все подробности.

Take Me Back. Вообще, это сингл норвежского диджея Кайго, который вышел этим летом. Песня записана совместно с Максом Макнауном. Трек полностью в знакомом стиле скандинавского диджея. Такая воодушевляющая мелодия, проникновенный вокал, тема ностальгии, а точнее рефлексии. О чем-то поется. Вот если бы все вернуть, а помнишь, как было и так далее. Этот сингл уже в ротации Центра ФМ, и казалось бы, почему он в рубрике со свежими релизами? Ну, потому что проникся этой темой воспоминаний немецкий диджей Робин Шульц и в минувшую пятницу представил свой ремикс на этот трек. Предлагаю послушать.

симфоник метал группы Within Temptation. Одни источники утверждают, что релиз состоялся в августе 2008-го, другие указывают на сентябрь все того же 2008-го. Так или иначе, хиту уже 18 лет. И совершеннолетие по нашим меркам диджей решил отпраздновать с размахом. Выпустил сборник свежих ремиксов. Один из них ждет нас впереди. Переработка от Бена Хемсли.

0: Алиса с треком «Магнетик» продолжает эфир на Центр ФМ, а сегодня отмечается Всемирный день сбора грибов. Как шутит искусственный интеллект на эту тему, опытные грибники собирают грибы только на обратном пути, чтобы дать им возможность еще немного подрасти. Ну а мы ждать не будем, когда хиты настоятся. Мы здесь и сейчас их продолжим слушать. Касьян и Арко в компании. Встречай Chemical Brothers. Готов Кельвин Харрис. Но прежде предлагаю узнать новости.
1: Новости.
2: Повышение квалификации и получение новых навыков. Продолжается проверка боеготовности внутренних войск МВД, инициированной президентом. Идут мобилизационные мероприятия. Военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы, призванные из запаса действуют уверенно. Среди них много тех, кто ранее проходил службу во внутренних войсках, а на сборы явился добровольцем. Более 5000 машин в год. В Беларуси все чаще покупают электромобили. Квоты на беспошлинный ввоз гражданами страны на этот год исчерпаны. Почти половина всех таких машин имеет минскую регистрацию. Это объясняется стремительным развитием инфраструктуры. В частности, стало больше зарядных станций. По прогнозам, к 2030 году каждый десятый электромобиль в стране будет на электротяге. В этом году Беларусь в ЕАЭС получила квоту на беспошлинный ввоз 20 тысяч электромобилей. Ее разделили между частными лицами и компаниями. Юрлицы свой лимит исчерпали еще в июле. Новые правила организации питания начали действовать в школах с сентября. Теперь все старшеклассники, как и дети начальной школы, обучающиеся в первую смену, получают второй завтрак, во вторую смену – полдник. Оба комплекса равноценны и состоят из горячего блюда и напитка. Также рацион питания теперь рассчитывается на три группы – для ребят первых-пятых классов, шестых-восьмых и девятых-одиннадцатых. В меню у столичных школьников по-прежнему остались любимые ими блюда – блинчики с начинками, сырники, колбаски, пельмени. Экстремальное искусство движения. Масштабные соревнования по паркуру прошли в Минске. С такой инициативой выступили молодые спортсмены столицы. Идею поддержал Белорусский республиканский союз молодежи. Среди участников 37 человек разных уровней подготовки и возраста. Задача – эффективно преодолевать препятствия с элементами акробатики. Соревнования проводятся в двух категориях – МИД и ПРО. Победителям и призерам подготовили подарки, сувениры. Конкурсы также провели и для болельщиков. Самым активным призы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Плеймейкеры.
1: Ой, что делается? Пошумел тут один блогер, Чат Фрик его зовут. Дело в том, что парень пожаловался в соцсетях на манеру брендов комментировать популярные ролики, и теперь множество крупнейших компаний атакуют его ироничными комментариями. У самого блогера сейчас 65 тысяч подписчиков в одной популярной соцсети. В начале сентября он выложил ролик, в котором дал понять, что ему не очень нравится видеть под вирусными видео комментарии от аккаунтов брендов. По мнению блогера, люди в интернете часто даже не задумываются, что от лица целой компании оставлять сообщение может кто угодно. Ну, например, 21-летняя девушка, которая только получила образование и устроилась на свою первую работу, а значит, может и нахамить, в принципе, да, и непрофессионально ответить, и как-то вот подпортить репутацию большой компании. В итоге этот ролик набрал 53 миллиона просмотров, почти 10 миллионов лайков, а также более 200 тысяч комментариев, и многие из которых оставили как раз-таки крупные бренды. Ну вот, например, в комментарии пришли Volkswagen, Toyota, Honda, Papa John's, IKEA, MasterCard, TikTok и многие другие. Конечно, именно их сообщения собрали больше всего лайков. Главной мишенью для острот стал аргумент про вот эту 21-летнюю девушку. Представители брендов принялись активно опровергать этот ярлык. Мол, не всегда у нас такие вот молодые специалисты работают. Например, мобильная игра Clash of Clans пишет: «Шутки в сторону, я не окончил вуз». А пиццерия Papa John's отмечает: «Я не девушка, я папа». Ну и вот в таком духе были всякие комментарии от крупных брендов. Честно, вот в каком-то смысле я все-таки на стороне этого блогера. Ну, где-то он прав, все-таки вести аккаунты в соцсетях от лица брендов и компаний может всего один человек. И это действительно может быть какой-то совсем молодой SMM, который в привычной для своих ровесников манере может комментировать, где-то не совсем тактично отвечать, какие-то шуточки ниже пояса оставлять. А в итоге страдает-то потом целая организация, за которой стоит

0: прикидываться не стоит, но брендам, конечно, респект за то, что они быстро откликнулись и стараются отстоять честь своих сотрудников.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

вот этот вот певучий, тягучий женский вокал, который принадлежит Джесси Рейс. А ведь изначально в этом треке должна была петь Майли Сайрус. Мне кажется, где-то вот моменты такие есть в композиции интонационные, где действительно прям вот просится голос Майли. Ну, сама Майли Сайрус, не объясняя причин, отказалась от участия в этом треке.

0: треков на пластинке, и это будет таким продолжением прошлогоднего альбома «Something Beautiful». Певица также анонсировала отказ от своей фамилии Сайрус, об этом тоже не раз рассказывали. Теперь Майли будет выступать только под своим именем. Говорят, что связано это не с очень теплыми отношениями, которые сложились с отцом, кантри-музыкантом Билли Рэй Сайрусом, так или иначе. Теперь это просто Майли. И не исключено, что ждет нас сборник энергичных поп-песен, таких как вот первый сингл, который вышел. Кто знает, может быть, растопится ее сердечко и с Кельвином Харрисом или с каким-нибудь еще диджеем она все-таки посотрудничает. Мы следим за развитием событий в музыкальном мире и периодически с тобой этим делимся. Но в первую очередь делимся классной танцевальной музыкой. Касьян и Арком на старте. Впереди Афроджек и Hello Much.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: сегодня в стране такая, что действительно хочется гулять где-нибудь в области парка и подпевать предыдущему треку что-то типа «Ла-лай, ла-лай». Если у кого-то выходной, я вас поздравляю, можно погулять. Ну а погода вот какая: в Бресте 21, в Гомеле и Гродно 20, в Витебске и Могилеве 19 градусов, в Минске 18-20 со знаком «плюс» и везде переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

центре продолжает рехэп с треком Right Here прямо здесь, прямо сейчас. Слова, которые вызывают нервный припадок у прокрастинаторов. Кстати, для тех, кто любит откладывать дела на потом, но вынужден сдавать все в срок, есть специальное кафе. Правда, только в Японии, но, может быть, и у нас когда-то откроется. А в этом кафе все желающие могут завершить начатые, но постоянно откладываемые проекты. То есть приходишь, записываешь на специальной доске свое имя, цели работы и запланированное время окончания. Можно заказать опцию проверки, когда сотрудник кафе периодически к тебе подходит и спрашивает: «Ну чё, как там, дело продвигается?» При этом встать и просто уйти нельзя. Надо обязательно достигнуть своей цели. А чай и кофе предлагают бесплатно. И владелец этого заведения говорит, что от клиентов у него нет отбоя. Продуктивного тебе понедельника. Желаю, чтобы все-таки не пришлось обращаться в данное заведение. И все дела решались быстро, легко и самостоятельно. Ну и двигаемся дальше вместе с Cat Dealers. Встречай Анотр. А также Боб Синклер здесь.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хэллоу. Хэллоу, Хэллоу, каршеринг Хэллоу. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Ты с треком «Тесла». Не так давно выяснилось, что богачи и владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила и поступают неэтично. А еще даже чаще отбирают конфеты у детей. Каким образом это проверялось, к сожалению, мне неизвестно. Но автор этого исследования получил Шнобелевскую премию мира. А я вообще не вожу. И, кстати, щедростью своей могу блеснуть уже в следующем часе, когда начнется розыгрыш пригласительных билетов на фестиваль Prime Era. Конечно, легко быть щедрой за счет других, но, тем не менее, игра у нас предстоит, так что советую оставаться на волне и побороться за классный подарок. Что касается этой получасовки, здесь Джаззи и Крис Лоренцо. Скоро Monolink в эфире. Подтянется Фишер и готовы поделиться с тобой свежими новостями.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Бразилии и всех граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости. Александр Лукашенко отметил, что Бразилия за прошедшее столетие прошла значимый путь государственного строительства и сегодня по праву утвердилась в качестве одного из авторов глобальной повестки дня, находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистому. Энергии. Чтобы каждый пациент мог получить квалифицированную помощь в удобное время, в 11-й городской клинической больнице в Минске ввели новые виды услуг в рамках операции выходного дня. Теперь в нерабочие дни доступна и челюстно-лицевая хирургия. Это одна из визитных карточек больницы. Пациентам открыты любые реконструктивные оперативные вмешательства этой области. Особой популярностью пользуется удаление сложных восьмых зубов или мудрости, как их называют в народе, под общим наркозом. На базе 11-й больницы два профильных отделения челюстно-лицевой хирургии суммарно на 100 коек. Это единственная лечебница в столице, которая полностью обеспечивает круглосуточную помощь по этому направлению как для минчан, так и для гостей города. За сутки в милицию поступило свыше 100 сигналов о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, рассказали в МВД. Минчане высадили 366 деревьев и 1694 кустарника во время акции «Зеленый двор вместе» в этом году. Высокая активность жителей столицы отмечена во Фрудинском, Партизанском и Московском районах. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте город.gov.by и оставить заявку, выбрав локацию из предложенного перечня или указав собственную. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» открывает новый сезон в континентальной хоккейной лиге. Сегодня наша команда проведет первый матч. «Зубры» сыграют на Минск-арене против нижегородского «Торпедо». Для соперника это будет уже второй поединок нынешнего чемпионата. В первой игре нижегородцы в гостях победили московский «Спартак» 1-0. «Динамо» входит в сезон с новым главным тренером Сергеем Брылиным. Прошлый чемпионат стал для минской команды самым успешным за все время выступления в КХЛ. «Динамо» заняло рекордное второе место в западной конференции и пятое в лиге. Сегодня матч на Минск-арене начнется в 19:10. Тем временем стал известен обладатель Кубка Салея по хоккею. Впервые в истории трофей завоевал смоленский «Славутич». В финальном поединке российский клуб на домашней площадке одержал волевую победу над солигорским «Шахтером». Горняки в концовке встречи упустили преимущество в две шайбы. «Славутич» сумел сравнять счет и в овертайме взял верх над соперником 3-2. «Шахтер» четвертый год подряд доходит до финала, но никак не может выиграть решающий матч. Ранее солигорская команда уступала трофей «Витебску» и дважды «Столичной юности». Аргентинка Алина Аксельрат вышла на финал конкурса «Мисс Мира» в платье с фотографиями Месси. Основой наряда стали цвета национальной сборной – голубой и белый. А юбку украсили многочисленные изображения Лео и моменты его футбольной карьеры. На них можно увидеть путь аргентинца от первых шагов в Ньюэллс Олд Бойз и выступлений за Барселону до главного достижения – победы на чемпионате мира 2022 года. Аксельрат не удалось завоевать корону, однако она вошла в топ-20 конкурса. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Только не придумают, недавно презентовали необычное кольцо. Миниатюрную версию Тамагочи, которую можно носить на пальце. Устройство выпустили к 30-летию серии. Внутри доступно 30 популярных виртуальных питомцев. Ну, на всякий случай напомню, что вообще такое Тамагочи. Это, ну, вот раньше была такая игрушка-брелок, учила детей ухаживать за электронным питомцем, а тот вел себя, ну, реально как настоящий. Его нужно было кормить, лечить, поить, спать, уложить. И не дай бог с ним что-то случится, потому что для детей это всегда была трагедия. Ну так вот, теперь в формате кольца выпустили эту игрушку. Кольцо оснащено цветным ЖК-дисплеем, боковыми кнопками управления и, конечно, все это такого маленького размера, примерно вдвое меньше оригинального Тамагочи. Ой, чего у нас только в 90-х не было. Кстати, о предметах и явлениях того времени мы поговорим уже в следующем часе. Как раз-таки с этим будет связано задание. И справившись с ним, можно выиграть билеты на фестиваль Prime Era, где соберутся ярчайшие представители евроденса 90-х. Вот сначала поностальгируем в эфире, а потом еще и потанцуем под классную музыку прошлого. Но это все очень скоро. Готовь телефон, вспоминай прошлое, пока о ближайших планах этого часа. Каскейт и Бунт, впереди Джази Крис Лоренцо. Ну и Лейтон Джордани также подтянется.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Я делюсь совершенно не секретной информацией. В Бресте сегодня до 21 градуса тепла, в Гомеле и Гродно 20, в Витебске и Могилеве 19, в Минске 18-20 со знаком плюс, везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: обрадуется и хитам Моранди. И все это в Минске 19 сентября. И потанцевать и послушать можно будет совершенно бесплатно тому, кто выиграет сегодня пригласительные билеты на фестиваль Prime Era. А задание прозвучит прямо сейчас. Как я уже говорила, будем вспоминать явления, предметы, вещи, все, что было в 90-х. И загадала я один предмет. Ответы я буду ловить на смс-портале 9107. Готовим мобильные телефоны и внимательно слушаем задание. Значит, этот предмет среди молодежи 90-х считался вот прям признаком успешности. Такой приемник персонального вызова. Появился он еще до того, как мы все ходили с мобильными телефонами. Маленькое портативное устройство могло только принимать сообщения. Чтобы передать сообщение, нужно было сначала позвонить в колл-центр, тетечке надиктовать это сообщение, и только тогда абонент получал текстовое послание. Как называется этот маленький гаджет, который был в 90-х? Ну и в нулевых наверняка тоже. Ответы ловлю на портале 9107. В конце этого часа случайным образом найдем счастливчика и подарим два приглоса на фестиваль Prime Era. Удачи!
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Белорусский трек.

0: свет всем городам Беларуси, Армин Ван Бюрен регулярно делится своими музыкальными находками и классными треками. И все это в рамках легендарного радиошоу «Estate of Trance», которое мы слушаем по вторникам в эфире. Но сегодня в понедельник другие диджеи будут стараться. Советую подписаться на наш телеграм-канал «Центр FM», поскольку там мы анонсируем все выходящие диджейские программы в эфир. Ну и на сайте centrfm.by полное расписание. Шагаем дальше. С нами Нейтан Доу в этой получасовке. А также Swedish House Mafia. На старте Тига. И готовы поделиться новостями, как всегда.
1: Новости.
2: Рабочая неделя президента Беларуси началась с доклада председателя Палаты представителей. В докладе Игоря Сергиенко о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой. За третью сессию Палаты представителей принято 89 законопроектов, 11 из которых в первом чтении, по 78 работа полностью завершена, и они стали законами. Четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ее ключевых задач – принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Повышение квалификации и получение новых навыков. Продолжается проверка боеготовности внутренних войск МВД, инициированной президентом. Идут мобилизационные предприятия, военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы, призванные из запаса, действуют уверенно. Среди них много тех, кто ранее проходил службу во внутренних войсках, а на сборы явился добровольцем. Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов и сейчас на рекордной отметке. Таким образом, фундамент финансовой стабильности и платежеспособности страны превысил 15 миллиардов долларов. Резерв считается достаточным, если он покрывает 3 месяца критического импорта. У Беларуси, по данным Евразийского банка развития, этот показатель с запасом. Аналитики прогнозируют и дальнейший рост резервных активов. Массовая задержка авиарейсов в Индонезии. Более 160 тысяч пассажиров не могут улететь из аэропорта Сукарно-Хатта. Причина – вулканический пепел от извержения Анак-Кракатау. Приостановлена работа 8 воздушных гаваней. Из соображений безопасности задержаны более 1000 рейсов. Пассажиры заблокированы в терминалах у стоек авиакомпании. Очереди из желающих вернуть деньги за билеты или перенести вылет. Некоторые вынуждены ночевать в аэропорту. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: FM.
1: И продолжается розыгрыш пригласительных билетов на фестиваль Праймэра, который состоится 19 сентября на стадионе «Динамо». И это не просто дискотека, это прям мероприятие века, потому что на одной сцене соберутся звезды Евроденса 90-х. Снэпс, Мистер Президент, Тон Лимитед, Беллини, Мили Ванили, Даунлоу, Ла Буш, Маранди тоже очень ждем. И если пропустил задание в начале этого часа, я с удовольствием повторю вопрос. Ответы ловлю на смс-портале 9107, а вопрос связан как раз-таки с 90-ми, с предметом, который был у элитной молодежи. Я загадала гаджет, который появился еще до того, как мы все ходили с мобильными телефонами. Это маленькое портативное устройство, которое принимало сообщение, но для того, чтобы отправить сообщение нужному абоненту, сначала надо было позвонить в колл-центр, надиктовать свое послание человеку, и только тогда абонент получал это текстовое сообщение. В общем, какая-то мудреная схема. Хорошо, что пользование этими гаджетами долго не прожило, потом появились мобильники, все стало гораздо проще. Что за гаджет, я загадала. На 9107 отправляй ответ, и уже скоро в 11.50 мы подведем итоги. Еще раз удачи!
0: Центр FM.

вспомнив одну вещицу 90-х и даже начала нулевых. Но наверняка у кого-то был такой гаджет, который только текстовые сообщения принимал. Ну а чтобы отправить такое сообщение на эту штуковину, нужно было сначала в колл-центр позвонить, надиктовать свое послание, и только тогда абонент получал вот это сообщение. Причем я помню, мне друг дал поносить эту штуковину, и

ходила, потому что, ну, как-то мне особо никто и не писал. Что мы загадали? Ну, конечно, пейджер. Так называлась эта штуковина. Сплошные правильные ответы в огромном количестве прилетели на смс-портал 9107. Спасибо вам, ребята.

покажем, подведем итоги розыгрыша. Два билета на фестиваль Prime Era достаются абоненту А1. Последние цифры 56-55. Я вас поздравляю. Генератор случайных чисел помог нам определить счастливчика. И скоро свяжемся, расскажем, как забрать.

0: Сегодня в Бресте до 21 градуса, в Гомеле и Гродно 20, в Витебске и Могилеве 19, в Минске 18-20. Со знаком плюс везде переменные облачности без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Это Центр FM.

0: Новости.
1: Палата представителей Национального собрания 8-го созыва работает уже 2,5 года. Это половина срока полномочий. О подготовке к новой парламентской сессии и результатах предыдущей президенту сегодня доложил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Выстроена система выполнения депутатских полномочий. В практике используются формы и методы работы, которые позволяют более эффективно выполнять задачи, поставленные главой государства. Четвертая сессия откроется 15 сентября. В этом году на Дне белорусской письменности в Костюковичах уделили особое внимание теме Великой Победы. Молодые писатели Белоруссии прочли свои произведения. Их работы рассказывают о подвиге наших людей в военное лихолетие. Посвящены строки белорусской женщине, ее любви, силе и красоте. А еще зрители услышали о великолепии нашей природы, в числе авторов «Юное дарование». Для многих выступление стало дебютом. Повышение квалификации и получение новых навыков. Продолжается проверка боеготовности внутренних войск МВД, инициированной президентом. Идут мобилизационные мероприятия. Военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы. Призванные из запаса действуют уверенно. Среди них много тех, кто ранее проходил службу во внутренних войсках, а на сборы явился добровольцем. Беларусь и Казахстан проведут совместное учение «Лесное братство». Старт маневрам дали на полигоне Брестский. Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, а также повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники. Учение комплексное, предусматривает совместные действия и обмен опытом. Основное внимание будет уделено поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Сальваторе Ганачи выпустил трек «Duck, Duck, Duck». Шведский продюсер Сальваторе Ганачи представил новую композицию «Duck, Duck, Duck», созданную специально для файтинга «Fatal Fury City of the Wolves». Трек был выпущен сразу после того, как персонаж Duck King стал доступен в игре. Сам Ганачи также является играбельным героем в этой вселенной, поэтому его связь с проектом выходит далеко за рамки обычного саундтрека. Композиция выдержана в темпе 135 BPM с диско-влияниями и элементами звукового дизайна игры. Слушай.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Рабочая неделя президента Беларуси началась с доклада председателя Палаты представителей. В докладе Игоря Сергеенко о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой. За третью сессию Палаты представителей принято 89 законопроектов, 11 из которых в первом чтении. По 78 работа полностью завершена, и они стали законами. Четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ее ключевых задач – принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Более 5000 машин в год. В Беларуси все чаще покупают электромобили. Квоты на беспошлинный ввоз гражданами страны на этот год исчерпаны. Почти половина всех таких машин имеет минскую регистрацию. Это объясняется стремительным развитием инфраструктуры. В частности, стало больше зарядных станций. По прогнозам, к 2030 году каждый десятый электромобиль в стране будет на электротяге. В этом году Беларусь в ЕАЭС получила квоту на беспошлинный ввоз 20 тысяч электромобилей. Ее разделили между частными лицами и компаниями. Юрлицы свой лимит исчерпали еще в июле. Новые правила организации питания начали действовать в школах с сентября. Теперь все старшеклассники, как и дети начальной школы, обучающиеся в первую смену, получают второй завтрак, во вторую смену – полдник. Оба комплекса равноценны и состоят из горячего блюда и напитка. Также рацион питания теперь рассчитывается на три группы – для ребят первых-пятых классов, шестых-восьмых и девятых-одиннадцатых. В меню у столичных школьников по-прежнему остались любимые ими блюда – блинчики с начинками, сырники, колбаски, пельмени. Экстремальное искусство движения. Масштабные соревнования по паркуру прошли в Минске. С такой инициативой выступили молодые спортсмены столицы. Идею поддержал Белорусский республиканский союз молодежи. Среди участников 37 человек разных уровней подготовки и возраста. Задача – эффективно преодолевать препятствия с элементами акробатики. Соревнования проводятся в двух категориях МИД и ПРО. Победителям и призерам подготовили подарки, сувениры, конкурсы также провели и для болельщиков. Самым активным – призы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.
0: Новый трек.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед-препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
4: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Ретро-ФМ. Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства также отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении пособника нацистов Буглая. По данным Генпрокуратуры, до мая 1944 года Буглай участвовал в карательных операциях под предлогом борьбы с партизанами. От рук палача и его пособников погибли по меньшей мере 174 мирных жителя, в том числе дети. Дело посмертное. Фигуранта не стало в 1990 году. Он скрывался за границей, и его не выдали советским властям. Молодые писатели Беларуси прочли свои произведения на празднике в Костюковичах. Их работы рассматривают о подвиге наших людей в военной лихолетии. Посвящены строки белорусской женщине, ее любви, силе и красоте. Также зрители услышали о великолепии нашей природы. В числе авторов «Юное дарование» для многих выступление стало дебютом. В Беларуси планируется брать рекордный урожай картофеля. Этот продукт мы умеем производить, перерабатывать и выгодно продавать на экспорт. Наша картофелеводческая наука также на высоте. Новые отечественные сорта выходят на рынок ежегодно. Минский полумарафон собрал десятки тысяч участников. На старт вышли как любители, так и профессионалы. Популярность полумарафона за 13 лет существования выросла колоссально. Еще бы пробежать по центру Минска, а затем окунуться в атмосферу праздника на Движ-фест от президентского спортивного клуба. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
4: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Сегодня в городах вещания Центра ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

0: все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

catch myself thinking maybe

0: FM. Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, о чем проинформировала пресс-служба главы государства. Отмечено, что стихия не привела к серьезным последствиям из-за ветра. Около 280 населенных пунктов столкнулись с временным отключением электроэнергии, которые были полностью устранены в течение суток. Кроме того, ветер повалил множество деревьев, для уборки которых привлекали силы МЧС. В Минске из-за падения каркасной палатки пострадали 3 ребенка. Им была оказана необходимая медицинская помощь. За сутки в милицию поступило свыше 100 сигналов о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений, совершенных с использованием информации.

информационно-коммуникационных технологий, рассказали в МВД. Минчане высадили 366 деревьев и 1694 кустарника во время акции «Зеленый двор вместе» в текущем году. Высокая активность жителей столицы отмечена во Фрунзенском, Партизанском и Московском районах. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте город.gov.by и оставить заявку, выбрав локацию из предложенного перечня или указав собственную. В этом году на Дни белорусской письменности в Костюковичах уделили особое внимание теме Великой Победы. Молодые писатели Беларуси прочли свои произведения. Их работы рассказывают о подвиге наших людей в военной лихолетии, посвящены строки белорусской женщине, ее любви, силе и красоте. А еще зрители услышали о великолепии нашей природы. В числе авторов «Юные дарования» для многих выступление стало дебютом. Продолжается проверка боеготовности внутренних войск МВД, инициированной президентом. Идут мобилизационные мероприятия. Военнообязанные отработали изготовки для стрельбы из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Обучение ведут опытные инструкторы, призванные из запаса. Действуют уверенно. Среди них много тех, кто ранее проходил службу во внутренних войсках, а на сбор явился добровольцем. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Сальваторе Ганачи выпустил трек «Duck, Duck, Duck». Шведский продюсер Сальваторе Ганачи представил новую композицию «Duck, Duck, Duck», созданную специально для файтинга Fatal Fury City of the Wolves. Трек был выпущен сразу после того, как персонаж Duck King стал доступен в игре. Сам Ганачи также является играбельным героем в этой вселенной, поэтому его связь с проектом выходит далеко за рамки обычного саундтрека. Композиция выдержана в темпе 135 BPM с диско-влияниями и элементами звукового дизайна игры.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: miss you, baby. Come on.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
2: Сегодня в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле плюс 18-20. В Минске сегодня также воздух прогреется до плюс 18-20, переменная облачность, осадков не прогнозируется.
5: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Лайн-лайн, это Афроджек, и все это происходит в этот прекрасный понедельник в 2 минуты 5-го. Происходит это на Центр ФМ, и ты находишься здесь же, за что большое спасибо. За то, что составляешь нашу огромную компанию, и приятно проводишь время, провожая и проводя свой рабочий или учебный день, а может быть выходной, если повезло еще чуть-чуть больше, то это и вовсе очень здорово. Далее двигаемся с любимой лучшей музыкой и настраиваемся и на вечер вместе с Моби. Едем дальше. Здесь с нами Люкас и Стивни, Даб Докс и другие топовые яркие имена. В этот понедельник меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, удачного дня. Салют.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
0: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хэллоу. Хэллоу, Хэллоу, каршеринг Хэллоу. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

Ну вот, наконец, я слышу в этом суперхите того самого Армина Ван Бюрена, которого все мы так сильно любим именно за такую музыку. Армину спасибо, Sonic Samba называется. Это суперхит, 16:31 на часах, это Центр FM, и это время новостей. Оно пришло, 2 минуты самой важной инфы для тебя, дальше больше топовой классной танцевальной. Это Swedish House Mafia. Здесь же с нами Лиза Роуз и Келвин Харрис. И будем слушать команды Green Velvet и Медуза. Все это уже через 2 минуты. Лови!

0: и не скучай.
1: Новости.
2: На рабочей неделе президента Беларуси стартовала с доклада председателя Палаты представителей. В докладе Игоря Сергеенко о результатах предыдущей парламентской сессии о подготовке к новой. За третью сессию Палаты представителей принято 89 законопроектов. Четвертая сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ее ключевых задач – принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Новые правила организации питания начали действовать в школах с сентября. Теперь все старшеклассники, как и дети начальной школы, обучающиеся в первую смену, получают второй завтрак, во вторую смену – полник. Оба комплекса равноценны и состоят из горячего блюда и напитка. Также рацион питания теперь рассчитывается на три группы – для ребят с 1 по 5 классы, с 6 по 8 и с 9 по 11. В меню столичных школьников по-прежнему остались любимые ими блюда – блинчики с начинками, сырники, колбаски, пельмени. Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов и сейчас на рекордной отметке. Таким образом, фундамент финансовой стабильности и платежеспособности страны превысил 15 миллиардов долларов. Резерв считается достаточным, если он покрывает 3 месяца критического импорта. В Беларуси, по данным Евразийского банка развития, этот показатель с запасом. Аналитики прогнозируют и дальнейший рост резервных активов. Беларусь и Казахстан проведут совместное учение «Лесное братство». Старт маневрам дали на полигоне Брески. Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, а также повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружений и военной техники. Учение комплексное, предусматривает совместные действия и обмен опытом. Основное внимание будет уделено поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении пособника нацистов Буглая. По данным Генпрокуратуры, до мая 1944 года Буглай участвовал в карательных операциях под предлогом борьбы с партизанами. От рук палача и его пособников погибли по меньшей мере 174 мирных жителя, в том числе дети. Дело посмертное, фигуранта не стало в 1990 году, он скрывался за границей, и его не выдали советским властям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Kiss and Scripts и проект Belladonna у нас в эфире Where I'm From. Хит, который звучит в Biz 10.5, и именно он настраивает нас на вечер музыки в этот понедельник. Добро пожаловать на Центр FM. Слушай громче. И, конечно, получай удовольствие от музыки от Swedish House Mafia. Morgan Streaming здесь, и Afro Jack вместе с Gregor Salto появится очень-очень скоро.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Центр.

0: как тебе? По-моему, здорово звучит. Это Афроджек, это Грегор Сальто и много-много других очень классных артистов поучаствовали в создании вот такой вот афрохаус красоты под названием All Good Things. Это все для тебя под занавес этого музыкального часа и в преддверии вечера. Лови и слушай. Дальше делай громче. Здесь Girl, суперхит от Jonas Blue, здесь Skytech, здесь Nathan Dow и другие топовые после прогноза погоды.
1: Погода на центр.
0: 26 градусов. Завтра обещают нам в Бресте и переменную облачность, погоду без осадков. В Витебске 22, тепла, та же история. Будет переменная облачность без осадков. Без осадков завтра в Гомеле 23 со знаком плюс. В Гродно 25 и тоже погода без осадков. В Могилеве тоже без осадков и 22 со знаком плюс. И в Минске такая же погода. 22 тепла, переменная облачность и без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: вот кто-то может решить, что это хит из прошлого, а нет, это обновление в обновлении прекраснейшего Крайдеру и Оливер Хелденс. Здесь супер хитом 17.09 на часах. Доброго, яркого, солнечного вечера. Тебе приятной музыки на Центр ФМ. Мы двигаемся дальше, естественно, не задерживаясь, готовимся к финалу рабочего дня вместе с Хиллс, а еще вместе с нами здесь Гумгам и Боб Синклар. Много классной музыки впереди. Настраивайся.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Голосистая австралийская суперзвезда Tones and I, известная нам в первую очередь по хиту из прошлого Dance Monkey. Здесь Teddy Swims, так что тут и Дэвид Гетта. Именно он спродюсировал этот суперхит. Он у нас в эфире только что и в продолжении вечера звучал для тебя. 17.31 на часах, снова новости, после них снова музыка. Панк от Ферри Корстен здесь. Еще больше танцев от Тига. И снова австралийская музыка от Fisher Stay, называется она. Отличная, яркая, танцевальная. Ждем ее во второй половине музыкального часа.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимаясь докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергенко, оценил деятельность белорусского парламента. Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался у Игоря Сергенко, который является уполномоченным президента в этом регионе, как обстоят дела, какие впечатления складываются по работе области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельскохозяйственных предприятий, которые курирует руководство парламента. В ближайшее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси планирует усилить меры по предотвращению пожаров в жилых домах. Об этом журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям после доклада президенту Александру Лукашенко. Он подчеркнул,

подчеркнул, что в рамках профилактических мер в первую очередь будут заботиться о пожилых людях, проживающих в одиночестве и многодетных семьях. Особое внимание тем, кто злоупотребляет алкоголем и своим поведением создает дополнительные риски для чрезвычайных ситуаций. В Беларуси стартует ежегодная республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников. Олимпиада пройдет в несколько этапов. Первый тур состоится в учреждениях образования, затем борьба продолжится на районном и областном уровнях. Кульминацией станет финал, который традиционно примет главный финансовый регулятор страны. В декабре сильнейшие школьники встретятся в Национальном банке. В Беларуси организовали пресс-тур для китайских блогеров. Организаторы проекта «Национальное агентство по туризму» при поддержке посольства Беларуси в Китае и одной из крупнейших отечественных банков. Программа тура составлена так, чтобы показать все разнообразие нашей республики. Единый день депутата пройдет в Минске 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мингорсполкома. Минчане смогут посетить прием депутата Минского городского совета депутатов 9 сентября до 20 часов вечера. Предварительная запись не требуется. Обратиться можно независимо от района проживания. Подробности на официальном сайте Мингорсполкома. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» открывает новый сезон в континентальной хоккейной лиге. Сегодня наша команда проведет первый матч. «Зубры» сыграют на Минск-арене против нижегородского «Торпедо». Для соперника это будет уже второй поединок нынешнего чемпионата. В первой игре нижегородцы в гостях победили московский «Спартак» 1-0. «Динамо» входит в сезон с новым главным тренером Сергеем Брылиным. Прошлый чемпионат стал для минской команды самым успешным за все время выступления в КХЛ. «Динамо» заняло рекордное второе место в западной конференции и пятое в лиге. Сегодня матч на Минск-арене начнется в 19:10. Тем временем стал известен обладатель Кубка Салея по хоккею. Впервые в истории трофей завоевал смоленский «Славутич». В финальном поединке российский клуб на домашней площадке одержал волевую победу над солигорским «Шахтером». Горняки в концовке встречи упустили преимущество в 2 шайбы. «Славутич» сумел сравнять счет и в овертайме взял верх над соперником 3-2. «Шахтер» 4-й год подряд доходит до финала, но никак не может выиграть решающий матч. Ранее солигорская команда уступала трофей «Витебску» и 2-жды «Столичной юности». Аргентинка Алина Акселерат вышла на финал конкурса «Мисс Мира» в платье с фотографиями Месси. Основой наряда стали цвета национальной сборной – голубой и белый. А юбку украсили многочисленные изображения Лео и моменты его футбольной карьеры. На них можно увидеть путь аргентинца от первых шагов в Ньюэллс Олд Бойз и выступлений за Барселону до главного достижения – победы на чемпионате мира 2022 года. Акселерат не удалось завоевать корону, однако она вошла в топ-20 конкурса. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: 8:49, белорусская столица. Доброго вечера тебе, хорошего настроения. Это Центр ФМ, и вместе мы мчимся дальше навстречу финалу рабочего дня и, конечно, навстречу финалу часа. Его завершать будем вместе с Бенни Беннази, Мэйтса Севри, Роджером Санчесом и Джоэл Кори, его Whisper. Тоже здесь, тоже скоро. Ну и, конечно, много-много классной музыки в продолжении вечера. Оставайся.
1: Реклама.
0: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Да-да-да, прекрасная музыка Майка Уильямса у нас. Еще один час музыки завершает. И, конечно, доброго вечера желает Майк Уильямс. Не могу не присоединиться к этим пожеланиям. Пусть все складывается удачно, отлично. Финал рабочего дня оказывается действительно ярким и приятным. Ну и, конечно, вечер тоже будет пусть именно таким. Тебе приятного пути с работы домой и, конечно, много классной музыки в сопровождении. Тиесто, Don't Lose Your Heart. Прекраснейший хит скоро. С нами Крис Лейк здесь, Тимми Трампет. Ему тоже найдется место в нашем эфире. Обязательно дождемся и послушаем после прогноза погоды. Настраивайся и встречай.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Перемены облачности и погод без осадков обещают нам завтра во всей стране, во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте 26 тепла, в Витебске 22 со знаком плюс, на 1 градус теплее будет в Гомеле 23, 25 в Гродно, в Могилеве обещают 22 тепла, в столице тоже 22 градуса, и переменная облачность и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Вот такой вот прекрасный хит от артиста по имени Тимми Трампа. Это не совсем свойственно ему. У него обычно все куда ярче и танцевальнее. Здесь мозг, чтобы не только танцевать, а еще и слушать прекрасное. Правда ведь Roses называется. Она 18:10 на часах. Огромный привет тебе от Центра FM. Много танцев дальше от Дэвида Гетта. Немного подзабытый мув. Совершенно напрасно и незаслуженно. Адам Порт здесь. To your body, listen to your body. Золотые слова. Ну и, конечно, много другой классной музыки в продолжении вечера. Добро пожаловать.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: Это проект Sex Reels. У нас в эфире Secretos. От него 18.29 на часах. Добро пожаловать в вечер прекрасной танцевальной музыки на Центр FM. Лучшие из лучших звучат у нас совершенно всегда. Ну а в эти минуты особенно приятно мчаться с работы домой навстречу вкусному ужину и мягкому дивану, улыбаясь и танцуя вместе с Timmy Trumpet. А еще здесь совсем скоро Marshmallow. Музыка от него. Наконец, Сэм Фэлд. Его встречаем раньше других уже через 2 минуты. Все это для тебя.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. В этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также законопроектах. В Беларуси планируют собрать рекордный урожай картофеля. Этот продукт мы умеем производить, перерабатывать и выгодно продавать на экспорт. Наша картофелеводческая наука, а также на высоте новые отечественные сорта выходят на рынок ежегодно. В рамках проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады военнообязанные прошли интенсивную подготовку. Бойцы отработали огневую, медицинскую и тактическую подготовку, ориентирование и скрытое продвижение, а также слаживание в составе отделений взводов. Завершилась подготовка марш-броском на технике с последующим штурмом опорного пункта и спецоперацией по освобождению заложников. Следующий этап – боевое слаживание в составе роты. В сутки в милицию поступило свыше 100 сигналов о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников и органов внутренних дел за бдительность граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, рассказали в МВД. Минчане высадили 366 деревьев и 1694 кустарника во время акции «Зеленый двор вместе» в текущем году. Высокая активность жителей столицы отмечена во Фрунзенском, Партизанском и Московском районах. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте город.gov.by и оставить заявку, выбрав локацию из предложенного перечня или указав собственную. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Доброго нескучного вечера тебе. Самые искренние и музыкальные пожелания от Центра ФМ. Встречай лучшее из лучших впереди. И, конечно, слушай прямо сейчас максимум танцевальной музыки. Без 10:07 в стране. А, собственно, и готовим тебя перед нашим вечерним радиошоу. Они откроют свои двери ровно в 23:00. И опять-таки появятся только самые-самые яркие и топовые из мира танцевальной музыки. Алок здесь впереди. Стив Аоки тоже с нами в ближайшем обозримом. А Луна и Сайдпис с еще одним прекраснейшим хитом. Он-то и закроет час. Какой именно, расскажу чуть позже. Оставайся, слушай все лучшее здесь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу.

0: Must Behave называется он, именно так, а Луна и Side Piece. У нас 7 вечера в стране, добро пожаловать в мир прекрасной музыки. А на Центр FM не только слушай ее, а еще и танцуй, а еще лучше голосуй за любимые хиты на сайте Центр FM Бай, чтобы они чаще появлялись в эфире для тебя же. Но кроме прочего, напомню, что каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире мы подводим музыкальные итоги недели в нашей радио двадцатки лучших и любимых хит-парад Центр FM ТОП-20, который составляешь опять-таки на все 100% исключительно и только ты. Заглядывай все туда же, на Центр FM Бай, и голосуй за лучших, по твоему мнению. Но впереди с нами Monolink, еще один прекраснейший проект и свежий хит What You Running From от него. Offenbach здесь, здесь и Swedish House Mafia.
1: Погода на Центр FM.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хороший

0: Тук-тук – это ваш сердечный друг. Академфарм.
1: Переменная облачность и погода без осадков нам обещают завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте до 26 тепла, 22 градуса в Витебске, 23 в Гомеле. В Гродно завтра 25 со знаком плюс, в Могилеве 22 тепла, в Минске завтра тоже 22 градуса. Переменная облачность и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: С удовольствием напомню, что Центр FM можно слышать не только в FM-диапазоне, а и в интернете на сайте Центр FM.by. Благодаря онлайн-трансляции можно быть с любимым радио в любой точке планеты. Так что действуй, заглядывай и слушай нас онлайн. Это все возможно. 19.11 на часах. Как всегда, тебе музыкальный привет летит и, конечно, много-много классной музыки Мартина Гаррикса. Здесь же проект «Адриатика». А еще с нами Satisfy от Оливер Хелденс и Сэм Керпер. Только лучше из мира танцевальной. Все здесь для тебя. Добрый вечер.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: Это Кунгсы, Boys Noise и Get Away. От них в половину восьмого развлекают нас музыкально. Поем и играем дальше, только лучшую, только любимую. Это Центр FM. Другой музыки просто не держим. Дальше Gorgon City после новостей здесь. И Whack It Out. Teddy Swims и Hit The Door здесь же. И красивейший Feel The Vibe от Above and Beyond с нами. Слушай, все это впереди, в ближайшие полчаса. Ну а сейчас слушай новости.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Документ призван урегулировать правоотношения в этой сфере и обновить действующие правила работы фондов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. В указе четко прописано, что считается благотворительной деятельностью в здравоохранении, а также обозначен перечень лиц, которые могут участвовать в ее организации и финансировании. Новые правила организации питания начали действовать в школах с сентября. Теперь все старшеклассники, как и дети начальной школы, обучающиеся в первую смену, получают второй завтрак, во вторую смену – полник. Оба комплекса равноценны и состоят из горячего блюда и напитка. Также рацион питания теперь рассчитывается на три группы для ребят с 1 по 5 класс, с 6 по 8 и с 9 по 11. В меню у столичных школьников по-прежнему остались любимые ими блюда – блинчики с начинками, сырники, колбаски, пельмени. Золотовалютные резервы за август выросли более чем на миллиард долларов, и сейчас на рекордной отметке. Таким образом, фундамент финансовой стабильности и платежеспособности страны превысил 15 миллиардов долларов. Резерв считается достаточным, если он покрывает 3 месяца критического импорта. В Беларуси, по данным Евразийского банка развития, этот показатель с запасом. Аналитики прогнозируют и дальнейший рост резервных активов. Беларусь и Казахстан проведут совместное учение «Лесное братство». Старт маневром дали на полигоне Брески. Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, а также повышение уровня оперативной совместности, отработку навыков применения вооружений и военной техники. В Беларуси организовали пресс-тур для китайских блогеров. Организаторы проекта «Национальное агентство по туризму»

При поддержке посольства Беларуси, Китая и одного из крупнейших отечественных банков. Программа «Тура» составлена так, чтобы показать все разнообразие нашей республики. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Tell Me. Он называется, именно он звучит в Бездействии 8 на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. А как всегда, я тебя приглашаю, желаю хорошего настроения, особенно если еще приходится работать, то как-то бодрости тебе и энергии. Ну и, конечно, приятного отдыха вместе с Центр ФМ. А далее вместе с нами обещанный Gorgon City, проект Camel Fat и Josh Baker появится с треком My Place совсем скоро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Ну вот почти 8 вечера в белорусской столице. Центр ФМ играет для тебя и поет только лучшую музыку. Надеюсь, тебя все устраивает, тебе все нравится, с настроением полный порядок. И, собственно, во всеоружии, двигаясь дальше в новый музыкальный час, готовимся встретить очередной микс удовольствия. Love It All от Last Frequencies дарит свой хит. Этот диджей из Бельгии, здесь Гордо, здесь Алок и Джейло, их Everything's Fine и много других топовых после прогноза погоды дарю.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 26 тепла, в Витебске 22, в Гомеле 23 со знаком плюс, в Гродно 25 тепла, в Могилеве 22 градуса, в столице завтра такая же температура, тоже 22, переменная облачность и погода без осадков.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Сальваторе Ганачи выпустил трек «Duck, Duck, Duck». Шведский продюсер Сальваторе Ганачи представил новую композицию «Duck, Duck, Duck», созданную специально для файтинга «Fatal Fury City of the Wolves». Трек был выпущен сразу после того, как персонаж Duck King стал доступен в игре. Сам Ганачи также является играбельным героем в этой вселенной, поэтому его связь с проектом выходит далеко за рамки обычного саундтрека. Композиция выдержана в темпе 135 BPM с диско-влияниями и элементами звукового дизайна игры.

0: вторник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода. В Гродно и Бресте до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 19. Пусть твой сентябрь будет уютным.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Это Центр ФМ.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: рекорд-компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Анджуна Чил.
1: Категория 16+.
2: Anjuna Chill.

0: слушаете Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

This is Anjuna Chill.

0: Вы слушаете Анджуна Чил он Air на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Макслайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучше.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voniq Sessions. Voniq Sessions.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Music for an electrified generation. Phonic Sessions.
2: With Paul van Dyk.

0: Vonic Sessions.
1: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Vonic Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
3: Реклама.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Джек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions. With Paul Van Dyk.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Yeah.

Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Monique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

слушаете радиошоу Моника Сэшенс и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: You're listening to Vonic Sessions
1: with Paul Van Dyk.
2: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Paul Van Dyk на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит